чандадино кушабаджиген нуэт мштомнуэбадаген удэйнусит вахат манютенам.

нашу Ику, which you want. Что нашу Итаку. Что нашу Ику, which you want. Что нашу